0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Ты слышишь?
5: Конечно, все слышат.
4: Это радио.
5: И такое доброе.
4: Доброе радио для всех.
5: Доброе радио для каждого.

Сегодня я бы хотел коснуться вопроса нашего духовного развития. Когда мы говорим о развитии человека, как вы думаете, это важно? Вот, например, если сказать о физическом развитии человека, представьте себе, что вот человек не развивается или какая-то часть его не развивается. Мы бьем тревогу, мы идем к врачу, мы говорим: ребенку уже 5 лет, я чувствую, что он не развивается. Или он плохо говорит, или какие-то там конечности, рука не развивается. Для нас это ненормально. Мы делаем упражнения, мы читаем много информации, мы хотим успевать с возрастом, чтобы развитие соответствовало возрасту. Я делился уже, говорил, мне приходилось посещать интернаты, где находятся дети умственно отсталые. Это тяжелейшая картина, когда твое сердце разрывается, перед тобой физически абсолютно полноценные девочки по 16-18 лет, а умственное развитие осталось на уровне 2 лет. Это ужасно. Хуже просто не придумаешь. То есть в силу каких-то причин ребенок перестал развиваться. И сейчас я бы хотел сказать, насколько важно твое и мое духовное развитие. Какой смысл мы вкладываем вот в это понятие «духовно развитый человек»? Еще вопрос. До какой степени может развиваться верующий человек? Где предел этому духовному развитию? Какую пользу человек извлекает, духовно развиваясь? Чем он отличается от других людей? И главный вопрос, который сегодня перед нами стоит, можем ли мы помочь сдвинуться с мертвой точки те люди, которые перестали развиваться? Замечаете ли вы в себе разницу, что последние 5 лет вы не развиваетесь, последние 10 лет вы не развиваетесь, вы не видите прогресса в познании Господа, в своей духовной жизни? То есть это, ну, это плохо, это мягко сказано, это очень плохо. Я хочу остановиться на одном таком качестве, которое вот в основном мы будем обсуждать сегодня. Для начала я прочитаю книгу Иова, 1 главу, 1 стих, и мы оттолкнемся от этого текста в наших рассуждениях. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. Был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Еще раз, 4 таких характеристики или качества отмечаются вот в этом человеке. Непорочность, справедливость, богобоязненность и удаление от зла. Переводчики, которые переводили Библию на русский,

0: греческий язык, я читал сейчас синодального перевода, вот слово «непорочность», они вот так объясняют вот это качество или свойство Иова. Важно читать другие переводы, чтобы расширить свое представление. Это же не секрет. Если человек владеет двумя языками или тремя языками, то ему, ну, легче понять, о чем идет речь. Значит, в английских переводах, во многих, не во всех, но во многих, там, где стоит термин «непорочность», используется слово «integrity». Термин «integrity» имеет такие определения. «The state of being whole and undivided». То есть это состояние цельности или целостности, или отсутствие раздвоенности. Еще раз. Integrity – это отсутствие раздвоенности. Все мы, каждый из нас, часто оказываемся в ситуации, где мы внутренне раздваиваемся. Не просто раздваиваемся, ну, как бы мысли наши разбегаются, мы не уверены. Мы раздваиваемся именно в том, как мы мыслим и как мы ведем себя. И вот это опасно. Опасно прежде всего для нас. Опасно для меня. Я не думаю, что я причиню больший вред человеку, чем причиняю самому себе. Раздвоенность, даже маленькая, внутренняя, когда мы думаем одно, говорим другое, поступаем третье, очень опасна для духовного развития. Она явно тормозит духовное развитие. Другими словами, integrity – это wholeness, то есть это целостность. Это человек цельный. Он не позволяет раздвоенности иметь место в своем поведении или в своем характере. Еще одно определение integrity – это quality of being honest, это качество честности. Наличие сильных моральных принципов, having strong moral principles. Значит ли это, что твои принципы правильны? Нет, не значит. Но они твои. И вот эта преданность своим принципам или убеждениям очень важна для духовного развития. А каждый поступок вопреки себе, против себя, он очень сказывается на нашем духовном развитии. Вы знаете, написано, что Бог с лукавым поступает по лукавству его. То есть, представляете? Не написано, что Бог с убийцей поступает по его поступку, или с блудником поступает по блудодеянию его. Представляете? То есть я верю, что из любой ситуации можно выйти, если человек честный. А если человек хитрый, а если человек лукавый, мы попадаем в очень серьезный тупик. Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Кто узнает его? То есть получается, человек, который попал в большую беду, может выйти. И Бог выводит людей из очень сложных подвалов, где люди оказались вследствие греха. Но если человек хитрит, он не выберется. Бог поступает по лукавству его, потому что он хитрит. Потому что он не искренен, потому что он нечестный. Смотрите, как говорят отдельные английские переводы об Иове. Если русский синодальный написано, что человек был непорочен, то в других переводах написано «He was a man of complete integrity» – полной целостности. Integrity переводится как целостность, как отсутствие внутренних противоречий. То есть человек не разделяется. Вот так он видит вещи, так он и утверждает вещи. Прав он, не прав – это второй вопрос. Он верен тому, как он понимает вещи. Другой перевод говорит об Иове: «He was a man of honest, a person of absolute integrity». То есть человек абсолютно цельный. Он исключает любую раздвоенность. Когда дьявол, ну, толкнул Бога, спровоцировал Бога на такое испытание в жизни Иова, Господь согласился, и Иов прошел очень тяжелую дорогу, как мы все знаем. Но потом у Бога с дьяволом снова был разговор об Иове. И Бог сказал: смотри, этот человек все еще тверд в своей непорочности, в русском синодальном. А в других переводах этот человек все еще держится своих принципов. То есть в других переводах he holds to his integrity. Посмотри, он все еще целостный. Жена Иова подошла и сказала: «Ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри». В других переводах написано: «Ты все еще полон integrity, ты все еще не раздваиваешься». Да похули Бога, и закрыли вопрос. А в чем вообще состояла главная проблема в жизни Иова? Я попробую объяснить, хотя это непросто. Как я это вижу? Понимаете, в чем дело? У Иова были ясные представления о Боге, о его принципах, о его обетованиях. И наступил день, когда вся эта концепция, достаточно слаженная, все это богословие лопнуло. Все эти представления о Боге потерпели крах. У человека возникло много вопросов и, я не побоюсь сказать, претензий к Богу. Что случилось? Все, что я знал о тебе доселе, все, как я тебя воспринимал, оно в моем случае не сработало, все пошло кувырком. Он-то не знает, что Бог с дьяволом там его проверяют. Согласились на такое испытание. От него это сокрыто. Потому Иов стал задавать прямые вопросы. Вопросы достаточно даже неприличные, чтобы задавать их Богу. Если вы встречали в жизни с очень принципиальными людьми, иногда они задают неприличные вопросы. Можно сказать, мы даже говорим: так как тебе не стыдно? Ты знаешь, кто этот человек? Веди себя прилично. А человек говорит: а почему я не могу спросить у него этот вопрос? Так вот, Иов несколько раз пишет в своей книге: лицемер не сможет стать перед лицом Божьим. И он считает себя честным. Он говорит: я не лицемерю, у меня вопросы. И он не просто задает вопросы, а он вызывает Бога на суд. Он говорит: мне надо, чтобы ты объяснил свой поступок. Я не понимаю твоих действий. Друзья его смотрят, говорят: ты вообще кто? Ты что о себе возомнил? Ты вообще что из себя представляешь? Как ты можешь Бога вызывать на суд? Как ты можешь питать хоть какие-то шансы на то, что ты победишь в этом суде? Потому друзья его сразу заняли сторону Бога. Занимая сторону Бога, они, разумеется, оправдывают Бога. Неважно, понимают они, что Бог делает, не понимают, соответствует это их убеждениям или нет. Бог есть Бог, Он всегда прав. Потому они заняли сторону Бога, это автоматически предполагает, что они обвиняют Иова. А Иов говорит: ну, меня это не устраивает. Я понимаю, что он Бог, но я хочу суда. Я хочу разобраться. И вот это качество Иова, что он не кривит душой, что он не просто закрывает глаза на вещи, что он просто вот так пожимает плечами: Бог всегда прав, он хочет хотя бы какого-то объяснения со стороны Бога, потому что его представления о Боге начали сыпаться. Но Бог, и вот другие переводы Библии отмечают, что этот человек все еще тверд в своем интегрите, этот человек все еще не раздвоился. Другими словами, вот я сейчас попробую это сказать, только будьте осторожны, пожалуйста, не перекручивайте мои слова. Другими словами, Иов боялся неправды. В его случае неправда заключалась просто согласиться с Богом. Он не может согласиться с Богом, потому что это конфликтует с тем представлением, которое он имел о Боге всю свою жизнь. Поэтому он не может согласиться с Богом. Это было бы легко, это было бы проще для всех, чтобы Иов сказал: да, так надо, Бог прав и все. А он не может это сделать, потому что он не привык раздваиваться внутри. У него по-настоящему к Богу вопросы. Вот посмотрите, как он об этом пишет в 27 главе. Продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший мою душу». Знаете, когда я это читаю, я думаю: удивительно, человек так резко говорит с Богом, и Бог ему отвечает. А многие из нас так аккуратно говорят с Богом, и Бог не отвечает. Ты огорчил мою душу, я требую суда, а ты отказываешь меня в том, чтобы разобраться. Но, Иов продолжает: доколе есть дыхание мое во мне, и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. То есть я не знаю, что делать с моими принципами, я не знаю, что делать с моим богословием, но врать я не собираюсь. Я не понимаю Бога. Я перестал его понимать. Я задаю вопросы, он на них не отвечает. Далек я от того, чтобы признать и вас, друзья мои, справедливыми. Почему так? Потому что вы сразу стали на сторону Бога, понимая, что все равно в этом поединке Бог победит, а я проиграю. А я не считаю вас справедливыми. Потому что где-то в глубине души и у вас есть вопросы к Богу, какие и у меня. Вы знаете мой образ жизни. Вы пытаетесь очень просто объяснить происходящее, вы пытаетесь сказать, что Бог тебя наказал. Да я знаю, у меня масса своих недостатков. Но если бы Бог всех за все наказывал, то мы все были бы наказаны. Похоже, эта теория не проходит. Потому я не считаю вас справедливыми. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». В других переводах «I will maintain my integrity until I die». Я буду держаться целостности и следовать своим принципам, пока не умру. Я умру, но я умру с вопросами. «Крепко держал я правду мою и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни моей жизни». Итак, когда мы говорим о важности вот этой целостности, что это нам дает? Бог это очень уважает. Вот эта правда перед лицом Божьим очень важна для духовной жизни человека. Я прямо вижу целое кладбище, где захоронены вот духовные люди, где их духовное развитие остановилось. И эти люди оказались духовно неразвитыми. Именно из-за этого они раздвоились. Они ведут себя прилично, они ведут себя аккуратно в молитвах, но внутри у них были вопросы, борьба, клокотало сердце, рвалось внутри, хотелось кричать, рвать и метать. Но мы себе не можем это позволить перед лицом Божьим. Мы знаем, что Бог всегда прав. И мы это в себе подавили, мы это в себе закрыли, мы не хотим этих вопросов поднимать. И получилось, что мы разделились на нашу такую формальную сторону религиозной жизни и на настоящую сторону, где нет ответов. И ладно, это с Богом, а очень часто это происходит и с людьми. Мы просто не хотим нарываться на неприятности, и мы ведем себя этично, воспитанно в нашем обществе, но мы не хотим выносить настоящую правду в наши отношения. Потому что если вынести настоящую правду, вы знаете, о чем я говорю, это будет напряжение, будет искрить. Вы это знаете. Я сейчас не говорю о далеких людях. Зачем далеким людям высказывать, что вы о них думаете? Да вы о них много не думаете. Но есть близкие люди. Я задаю себе вопрос, хочу ли я жить со своей женой, допустим, и скрывать что-то от нее. Или подозревать, что она что-то скрывает от меня. Может быть, она знает какую-то тяжелую правду. И она щадит меня. Она не хочет эту правду выносить в наши отношения. Я даже не задумываясь скажу, я хочу это знать. Она скажет, ну это будет тебе очень больно. Ну, допустим, я рисую, да. Да даже не обсуждается. Просто ты обязана сейчас сказать, и это станет нашей общей болью. И мы будем вместе думать, что мы будем делать с этой правдой. Но допустить мысль, что ты носишь информацию, которая мне неизвестна, я даже не обсуждаю это. Но согласитесь, что многие из нас предпочитают такую форму отношений, чтобы не напрягать отношения. Например, наш духовный совет церкви. Сколько раз мы просто плакали вместе, обнимали друг друга и просили прощения, и там искрило. Но одно я могу сказать уверенно. Мы не скрываем ничего. Я даже не верю, что есть информация, которую скрывают братья друг от друга, то есть живут в каких-то параллельных мирах. Не верю в это. Я расскажу быстро две истории своей жизни, по несколько минут каждая. Я сразу извиняюсь перед мужчинами, потому что вы слышали эту историю на мужском лагере, если вы были на последнем нашем выезде, я об этом рассказывал. Поэтому я коротко их повторю. Лет, может быть, 20 назад, может, чуть больше, в Калифорнии был такой закон. Если машина ввозится на территорию штата Калифорнии, и я покупаю эту машину, то я не плачу за нее налог, если Я купил ее в первые 90 дней с момента, как она попала на территорию Калифорнии. Если я покупаю ее спустя 90 дней, я плачу налог. Я нашел машину, искал себе машину. Один из моих товарищей, близких знакомых, предложил машину, она мне понравилась. Мы оформляем бумаги на покупку. И он говорит: о, кстати, ты знаешь, что есть такой закон, ты можешь не платить налог, потому что машина эта ввезена на территорию Калифорнии из другого штата. А мы стали проверять даты в бумагах, когда она была ввезена. И угадайте, какой сегодня день? Вы совершенно правы, 91-й. И я стою с этой ручкой и так замялся. И он говорит: ты серьезно? Да мы ж вели переговоры об этой покупке уже неделю. Поставь вчерашнюю дату, и тема закрыта. И будет по документам, что ты не сегодня оформляешь бумаги, а вчера. А в чем проблема? И я как-то встаю, эту ручку кручу, и что-то не знаю. Он меня забрал ручку, дай сюда. Написал вместо меня. Я поблагодарил Бога за хорошего человека. Взял эти бумаги, поехал в ДМВ. Приехал в ДМВ, положил бумаги на стол, передо мной сидит женщина. Она внимательно почитала, все посмотрела, потом вот так собрала бумаги, положила перед собой, оперлась на стол, смотрит мне в глаза и говорит: вы когда купили машину? Сегодня или вчера? Мое сердце так забилось, и я говорю: там все написано. Она говорит: я умею читать, я знаю, что там написано. Я просто хочу, чтобы вы устно подтвердили. Я чувствую, как мое сердце просто... Я реально, вот такая пауза, как сейчас здесь в зале. Я смотрю на нее. Она говорит: я жду. Я вам не вру. Я чувствую, что это уже не она. Я чувствую, что Бог просто смотрит на меня. Я говорю: сегодня, хотя дата стоит вчерашняя. Она говорит: ну вы знаете, что вы теперь должны заплатить налог. Я говорю: да. С вас $380. Я говорю: вы знаете, я даже не взял деньги и ехал сюда без денег. Она говорит: едьте домой, я никуда не спешу, привезите деньги. Я вышел из ДМВ, иду по парковке. И ловлю себя на том, что я лечу, я парю. У меня такая радость внутренняя. Мне так хорошо внутри. Я никогда не использовал, не курил ничего. И я не знаю, как люди себя чувствуют в таких ситуациях, но мне было хорошо. I was so filled with the Holy Spirit. И у меня текут слезы, я говорю: Господь, спасибо тебе, что ты помог мне, и я не сказал неправды. Мне так хорошо. Я приехал домой, взял деньги, привез, заплатил, забрал свою регистрацию. И я не помню сейчас детали, или сразу же на следующее воскресенье, или там через несколько воскресений, одна из церквей города Сакраменто пригласила меня к себе, чтобы я произнес проповедь. И я пришел в эту церковь по приглашению, и рассказываю в церкви вот эту историю, которую вам сейчас рассказываю. И когда я вот это вот рассказал, вот как сейчас помню, так в левом крыле зала, женщина одна: ой! Такая реакция странная. Все на нее посмотрели, я на нее посмотрел, что бы это значило, непонятно. Закончилось богослужение, ничего не произошло, никто не объяснял, что это было и зачем это было. Я вышел в вестибюль, и она ко мне подходит, эта женщина. И она говорит мне: я ночью слышала голос Божий. Возьми конверт, положи в нее $380 и отдай человеку, которого ты встретишь в церкви. Это было так явно, и я спросила: Господь, а как я его узнаю? И Дух Святой сказал: узнаешь, не переживай. Она протянула мне конверт и сказала: я всего лишь выполняю задание, которое дал мне Господь. Я взял этот конверт, И у меня было чувство, что честно, вот Бог смотрит за мной каждую секунду. Страшно, ответственно и очень радостно. Очень радостно. Я просто увидел, что Бог решил объяснить мне, насколько Он уважает вот такую мелочь, которую я сделал. И главное, я почувствовал, как я просто продвинулся в наших взаимоотношениях с Богом. Я почувствовал, что я Его понимаю, Он меня понимает, между нами есть какая-то связь. Мне это очень понравилось. Я каждый раз сверял себя, нет ли каких-то преград, чтобы продолжать духовно развиваться. Другой случай произошел тоже лет, может, 15-18 назад. Я был знаком с одной большой семьей, и один из братьев в этой семье, с которым мы общались, у нас получился конфликт. И конфликт такой достаточно затяжной и неприятный. Я тоже был виноват, я себя в этом не оправдываю, но нам не получалось развязать узел. И случилось так, что у этого человека, с которым у меня был конфликт, трагически погибает родной брат. И поскольку эти люди жили в другом штате, я купил билеты и полетел на похороны. Я не мог не полететь. И когда закончилась эта вся церемония похоронная, и вот эта наша как бы традиция, когда все люди проходят возле гроба умершего человека, стоят все родственники, и я, разумеется, стоял в этой линии, и все подходили к родственникам, выражали свои соболезнования, кто-то обнимал их. Я чувствовал, как мое сердце бьется, потому что здесь стоял человек, с которым мы в конфликте. Я точно не знал, как себя вести в этой ситуации. Но в итоге я подошел к нему, я его обнял, что-то попытался сказать ему на ухо. Это было так скомканно, так нелепо. И когда я вышел, я вам не вру, у меня физически появилась тошнота. Я боялся, что меня вырвет просто. У меня физически, мой организм отреагировал на двойственность моей души. Я просто возненавидел свой поступок. Я не знал, как выйти из ситуации, в которую я попал, но я возненавидел то, что сейчас было. И я понял, что это причиняет огромный ущерб моей духовной жизни, когда я раздваиваюсь. Потому я называю это кладбищем, где останавливается духовная жизнь людей, многих людей. И мы сейчас говорим о сотнях ситуаций, где мы либо что-то недосказали, либо просто, знаете, есть понятие этикета, ты вежливо ответил. Вот вы знаете, вы много раз это видели, особенно вот в аэропортах такое часто наблюдается. Человек там обиженный, его там сняли с самолета, или он пропустил свой стыковочный рейс, и он подходит к регистрационному столику и кричит, там возмущается, может плохие слова говорить. Вот вы знаете, я ему верю. Вот в плане искренности я в нем не сомневаюсь. Но женщина или там мужчина, который его слушает, работник компании, отвечает ему вежливо, а я не верю. Я не верю, я в глазах молнии вижу. Она бы его разорвала. Но ей нельзя, ей не дозволено. Понимаете, в чем разница? Смотрите, что говорит Христос. Евангелие Матфея 12:33. Вы так, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево плохим, и плод его плохим. Потому что дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, то есть змееныши. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Вы же злы, у вас же клокочет все внутри. Как вы научили? То есть Христос удивляется, Творец, сотворивший человека, смотрит на человека и удивляется. Как же так? Ведь от избытка сердца говорят уста. Это нормально, так создан человек, так должно быть. А как вы так научились? Как вы так можете? И он удивляется с людей и говорит: добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой злое выносит. Дальше он говорит: говорю же вам, что за всякое праздное слово, опа, за всякое пустое слово. Что это за слова такие? Праздные, пустые. Это плохие слова? Ну, это просто слова, которые не соответствуют тому, что происходит в твоем сердце на данный момент. За всякое такое слово люди дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Некоторые учат, не важно, что там у тебя внутри, что ты чувствуешь, главное – правильно исповедовать. Главное – правильные слова говорить. Слушайте, это полностью противоречит тому, что Иисус говорил. Иисус говорил: «но». Посмотрите на того же Иова, о котором мы сейчас вспоминали. Иов не говорил лестных слов в адрес Бога. Но. Иов не поступал так, как современные харизматы. Исповедую позитивные только и добрые. Иов задавал вопросы. У него болело все внутри. Следовательно, все, что у человека на сердце, то и на языке. В другом переводе написано. Почему есть такая поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? Потому что трезвый как бы контролирует, он осторожен, он умеет лавировать, его надо уметь читать между строк. А пьяный, он душу изливает, говорит все, что думает. Смотрите, что написал евангелист Иоанн в своем первом послании 1.5. Очень интересный текст. «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Что это значит? Я размышлял над этим. Для меня это значит, что в Боге нет двойственности. В Боге ты не встретишь двойных смыслов. В Боге нет скрытой повестки. Бога не надо читать между строк. Бог не ведет себя так, что что-то недосказал. Имел в виду одно, а сказал другое. Нет этого в Боге. Бог есть свет. Это вызывает колоссальное доверие к Богу. Все, что Он говорит, Он это имеет в виду. Он такой есть. Так же и в отношениях с людьми. Если я говорю все, что я думаю, это вызывает ваше доверие ко мне. Вы знаете, даже улыбка. Как человек улыбается, как человек пожимает руку, как человек обнимает. Все имеет смысл. Мы просто живем в обществе очень воспитанном, если дипломатично сказать, а в принципе очень даже лицемерном. И потому мы все читаем между строк. Мы как бы сидим, так знаете, голову наклонил, развалился. Ну да, да, да, понятно. Я знаю, что ты имеешь в виду. Что ты знаешь? В Боге нет тьмы. Бог есть свет. И Он приглашает нас в этот свет. И Он говорит через апостола Иоанна: если мы говорим, что имеем общение с Ним, то Он во свете. А сами ходим во тьме, то есть полутонем, чуть-чуть хитрим, там приврали чуть-чуть, ну, в допустимых мерах, то мы лжем. Ну, так прямо, Иоанн уже так резко, ну, ладно. Если же ходим во свете, правда, как Он во свете, то есть, если вы правда во свете, я во свете, то имеем общение друг с другом, потому что во свете тайн нет. Потому что во свете я вас позову и скажу: знаешь, я молился об этой ситуации, я должен тебе сказать по-настоящему, что я думаю о твоем поступке, или о твоей внешности, или еще о чем-то. Это во свете. Так люди ведут себя во свете. В семьях, с детьми, с близкими людьми, в команде пасторской. Так нормально. То есть это вознаграждается. Хождение во свете вознаграждается тем, что мы имеем общение друг с другом. Мы доверяем друг другу. А дальше самое удивительное. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А как это? Я хожу во свете, в Его свете, и грешу. Ну, а как по-другому это объяснить? Если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, истины нет в нас. Если признаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Если же мы утверждаем, что не согрешили, представляем Его лживым, истины Его нет в нас. Так, подождите, как же это понять, если ходим во свете? Так вот, что самое главное, друзья. Ходить во свете – это не значит не согрешать. Ходить во свете – это значит не врать. Ходить во свете – это не значит быть совершенным и безупречным. Нет. Ходить во свете – это называть вещи своими именами. Ходить во свете – это не иметь тайн. Ходить во свете – это не иметь двойственности. Ходить во свете – это презирать лицемерие и лукавство в любом малейшем его проявлении. Вот что такое ходить во свете. И тогда у нас и с Богом строятся отношения, потому что Он не упрекает нас за ошибки и даже грехи. Он упрекает нас за ложь. Как написал Иеремия в 9 главе, от имени Бога. Это пророчество прямое, он от первого лица пишет. Каждый обманывает своего друга. Правда, не говорят. Приучили язык свой говорить ложь. Лукавствуют до усталости. Язык их убийственная стрела. Говорят коварно. Устами своими говорят с ближним дружелюбно, а в сердце строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Мы думаем, ну как же это? Ну это же невозможно. В нашем обществе это практически невозможно. Чего Бог ожидает от нас? Чего Он хочет? Возможно. Возможно. Вопрос просто цены. Вопрос цены. Хотим ли мы духовно жить и развиваться, и переживать Божье присутствие? Как написано, кто может пребывать на святой горе Его? Кто может быть, обитать в жилище Господа? Кто эти люди, которым позволят туда, в присутствие Божье? И там перечисляются качества человека, все они, об искренности, о честности, о правдивости, отсутствии двойственности, внутренних противоречий. Только об этом речь. Почитайте Псалом Давида. Там написано о человеке даже, который поклялся злому, но не изменяет. Имеется в виду в других переводах, поклялся себе во вред, но уже слово назад не забирает. Бог говорит, этого человека пригласите в мое присутствие. Человек дал слово, а теперь ситуация повернулась против него. Он явно теряет деньги, ему это невыгодно, но он дал слово. Бог говорит, пригласите этого человека в мое присутствие. Integrity. Я бы свой термин предложил, как бы синоним слова integrity. Это порядочность. Принципиальность, прямота. Кроме вот этой целостности, целостность, да, она нас спасет. Нарушая целостность, мы сами себе повредим. Никто мне не повредит. Никто, ни один человек не может мне повредить так, как я сам себе могу повредить. Ни один. Убежден в этом. Но нарушая внутреннюю целостность, я умираю. Есть еще одно понятие или качество, это искренность. Sincerity на английском языке. Так вот, искренность – это один из аспектов честности или правдивости. Искренность – это отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями. Вот есть реально то, что я задумал и что я чувствую на данный момент. И выражением этих чувств и намерений. Вот что такое искренность. Это максимальная точность между тем, что я чувствую на данный момент, и тем, как я это выражаю. Вот я сейчас улыбаюсь, смотрите. Делаю ли я это искренно? Вы можете сказать, ну а что это, большую роль играет? Для вас, может быть, и нет. Для меня – да. Это дает мне дерзновение, и это вознаграждается вашим доверием. Вы представляете, что я сейчас сказал? Ваше доверие ко мне связано с тем, насколько я правда соответствую своему внутреннему миру, когда я улыбаюсь или плачу. А если я потеряю ваше доверие? Мы впадаем в легализм, мы просто один другого жестко обманываем. Это жестокая форма унижения и меня как проповедника, и вас как слушателей. Я не знаю, как можно больше унизить слушателей и как можно больше себя унижать, если всем понимать, что он кривляется. Клоун, шут, скоморох. Но отношения строятся на доверии. Наше рукопожатие, наше объятие человека, наше «I love you», тон голоса должен точно соответствовать тому, что ты чувствуешь на данный момент, потому что ты чувствуешь себя по-разному. Много раз в течение дня твои чувства меняются, но твоя честность своему внутреннему состоянию и есть искренность. Это вознаграждается доверием. Помните Савла, который до своего уверования жестоко гнал Церковь Божию? Знаете, он серьезные вещи делал против Бога. Вот смотрите, он многократно мучил мужчин и женщин. Торчур, пыткам подвергал. Он принуждал хулить имя Иисуса. Серьезное преступление. Он сам о себе пишет в своей автобиографии, что когда их убивали, я подавал за то голос. То есть проголосуем. Павел всегда поднимал руку убить. Всегда. Отдавал свой голос, и человека убивали. Он сам себя называет извергом. И при этом говорит, я помилован. Бог меня помиловал. Как же так? Такого изверга, совершающего столько преступлений против церкви, против святых, против имени Иисуса, Бог помиловал. Другие люди намного более порядочные и терпеливые. И ты не видишь, что Бог их так милует. А этого сделал апостолом. Вы знаете, есть точное объяснение тому, почему Бог этого человека помиловал. Вот я уверенно вам заявляю, я его цитату сейчас прочитаю, которая все объясняет, почему именно такого человека Бог помиловал. Он говорит, но я могу одно сказать, я служу Богу с чистой совестью от прародителей моих. То есть с совестью у меня никогда не было конфликта. Когда я их убивал, когда я принуждал хулить имя Иисуса, с совестью я был всегда в ладах. Я просто так понимал вещи на тот момент. И что? И это стало главным, на что обратил внимание Господь. И помиловал меня. Другими словами, человек может заблуждаться, будучи верным своим внутренним принципам или взглядам, или понятиям на данный момент, это еще не гарантирует, что он правильно поступает. Он может поступить неправильно. Но если он поступает в соответствии со своими убеждениями, Господь на это обращает внимание. И выведет такого человека. Потому искренность и целостность гарантируют нам безопасность. Искренность и целостность гарантируют нам безопасность во всех сложных духовных вопросах, исканиях, ересях, которые нас постигают. И искренность и целостность гарантируют нам безопасность перед лицом Божьим. Этой дорогой пойдет неопытный и не заблудится. Потому что Господь с искренним поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Мы читаем, как Давид и Авесса убегают от Саула. Наступает ночь, Саул не сдается, разбивает стан, в стане все спят, Саула окружает и охраняет верные воины, он спит в палатке. Давид с Авессой спускаются с горы, пробираются в стан, подходят к палатке, где спит Саул, копье стоит возле его головы, в земле воткнуто, охрана спит. И Авесса делает знак Давиду. Разреши. Не повторю удара. Один раз. Давиду достаточно промолчать и отвернуть голову в сторону, дать понять, я этого не видел. И завтра же Давида позовут на престол. Закончится его мытарство. То, что Бог обещал, вступит в силу. Но Давид показывает, не делай этого. Иногда даже наше молчание расценивается Богом как ложь. Кого-кого, но Бога провести не получится. Поэтому здесь кладбище нашего духовного развития. Мы иногда ищем глубоких даров, какой-то сильной силы Божьей, переживания у нас под носом из-за нашей неправды, из-за нашей трусости. Многие из нас перестали духовно жить. А в заключение два текста последних, и мы помолимся. Посмотрите, что Павел рекомендует нам, когда мы оказываемся на таких перекрестках. Каждый поступай в соответствии со своими убеждениями. Римлянам 14:5. А неужели Павел не существует одной универсальной истины? Что за ход такой интересный? Каждый поступай в соответствии со своими убеждениями. Ну, может, ты хитришь? Может быть, стоит один раз прояснить ситуацию, сказать, вот это можно, вот этого нельзя. Ну да, есть заповеди Божьи, и есть понятные вещи, освященные Писанием, а есть серые зоны, а есть разный уровень духовного развития. В семье ты смотришь, правила существуют, да, но ребенок маленький что-то делает. Пап, смотри, что он делает. Ничего, он маленький. Пап, ну это же нельзя. Да, нельзя. Но он маленький. That's okay, ему можно. Это что, лицеприятие? Нет, это просто учитывается возраст ребенка. Нет никакого лицеприятия, никакого фаворитизма. Правила для всех существуют, но учитывается возраст. Существует ли у нас правила? Существует ли в Доме Божьем правила? Да, но учитывается возраст. Поэтому один может что-то преодолеть, другой не может что-то преодолеть. Потом Павел говорит так, хотите духовно развиваться, хотите жить, поступайте в соответствии со своими убеждениями. Как вы понимаете на данный момент? Апостол Иоанн сказал, помазание, которое у вас есть, оно истинно и не ложно. И все, чему оно вас научило, в том пребывайте. Иоанн, ну а вы же апостолы, вы же тоже учите. Объясните всем понятным языком одни общие требования. Но. Это само собой, это понятно. Есть апостольские учения, есть доктрины. Все это понятно. Но есть еще помазание. И ты оказываешься в ситуации, и помазание, или Дух Святой, или Божье присутствие научит тебя, как поступить. Так вот, чему оно вас научило, в том пребывайте. Главная ключевая мысль – пребывайте. Прибудьте во мне, и я в вас. Прибудьте в Слове Моем. Прибудьте в том, что вы понимаете на данный момент. Значит ли это, что вы всю истину понимаете? Нет. Значит ли это, что Бог вам откроет что-то по-другому позже? Да. Он об этом пишет филиппийцам. Говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем-то иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Если вы мыслите иначе, это ваше право. Держитесь того, как вы мыслите. Но это не значит, что истина у вас, а не у нас. Или истина у нас, а не у вас. Но есть просто вещи, которые вам не открыты. Или открыты частично. Но главное, Держитесь того, что вы понимаете на данный момент. И дальше он говорит, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. По какому правилу? Вот до чего ты достиг, как ты понимаешь, так и живи. Главное, не ври. В другом переводе очень хорошо написано, easy to read version. Если вы с чем-либо не согласны, Павел пишет филиппийцам, то Бог это сделает для вас тоже ясным. Только давайте будем следовать той истине, которую мы постигли. То есть ты правда это понял? Это утвердилось в тебе? Следуй этому. И ты будешь духовно жить. Ты будешь развиваться. Ты будешь хорошо спать ночью. У тебя будет хорошее настроение. Ты станешь молиться, ты сразу будешь чувствовать Божье присутствие, Божье благорасположение, Божье благоволение. Но если ты делаешь какие-то вещи против того, как ты понимаешь, о, ты себе вредишь, твой духовный рост останавливается. Поэтому хотелось бы пожелать выходить из этих лабиринтов. Выходить. Это непросто, но это возможно. Это возможно. Я много раз уже рассказывал это, и много таких историй было. Может быть, недель шесть назад один видный служитель в русскоязычном мире, видный, я думаю, что весь русскоязычный мир знает его фамилию, на мой взгляд, некрасиво поступил. Он живет не здесь, он живет в другой стране. Но, на мой взгляд, он некрасиво поступил. Ну, это его как бы дело. Поступил, да и поступил. Но я почувствовал, что у меня уходит мир. Я думаю, и думаю, и думаю об этом человеке. Я отмахиваюсь от этой мысли, а мысль не оставляет меня. Напиши ему письмо. Обличи его. И я думаю, Боже, кто я и кто он? Ну, как его обличу? Он явно не примет этого обличения. А мысль не покидает меня. Я проверяю свое сердце. Я, правда, желаю ему добра. Я пишу письмо, я выверяю каждое слово. Я молюсь. Я отсылаю это письмо. И вот, правда, вам говорю, ночью телефон на полу лежит. И проверяю, не ответил ли он. И боюсь. И сплю плохо. Оно мне надо. Но поскольку я с ним общаюсь, я думаю, ну как я буду с ним общаться, если у меня в сердце не согласен с его поступком. Я должен это ему сказать. Дальше это его дело. И finally приходит от него ответ. Я читаю эти строки. И вот какое же утешение, когда он говорит, извини, Александр, ты прав. Да не потому, что я ищу, что я прав, а он не прав. А потому, что по-другому невозможно строить отношения. По-другому и я не знаю, как себя теперь вести с ним. И ему сложно. Я за отношения. Но во свете Божьем. Помоги нам, Господь. Это сложно, но это возможно. Это возможно. Во имя Иисуса.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: Госдепартамент Соединенных Штатов собирается ввести залог в 100 тысяч долларов для заявителей на грин-карту. Трамп планирует ввести пошлины до 200% на импортные лекарства. Разумеется, это серьезно повлияет на доступность препаратов. Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с конца мая. Трамп заявил, что ядерное соглашение Саудовской Аравии зависит от признания ее Израиля. Но Эр-Рияд об этом не говорил. Разведка Соединенных Штатов выясняет, какую роль сыграла Россия в ударах Ирана по объектам ЦРУ. Госсекретарь нашей страны Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время саммита АСЕАН в Маниле, и после встречи он признал, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже летом прошлого года не помог установить мир в Украине. Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России. Он запрещает транзакции с еще 32 российскими банками. Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера Украины. Он ответил, что готов быть только министром обороны. В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников погиб ребенок. Под удар уже в третий раз за неделю попал склад «Валберес». Латвия запретила импорт книг, одежды и игрушек, произведенных в России и в Беларуси. У некоторых жителей России перестал работать App Store. Роскомнадзор блокировку отрицает. Но в любом случае, так власти могут мстить компании Apple за удаление сервисов VK. И Путин атаковал дронами Иисуса. Такими словами, близко к Трампу инфлюенсерка Лора Лумер поддержала Украину. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
6: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
7: О погоде за бортом. 80 градусов Филадельфии, и таковыми они будут примерно до понедельника, когда могут быть грозы. Порт-Авентура небольшая базилла потихонечку приходит в себя после отголосков посттропического шторма Ирида, который обрушился на регион днем ранее с мощными грозами и проливными дождями. В Портленде стало намного прохладнее, установились 80-е, а потом будут 70-е на выходных, а в районе Большого Сиэтла уже и так 70-е, а будет даже

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обязать заявителей на получение грин-карты вносить залог в размере $100,000 при подаче документов на статус постоянного жителя Соединенных Штатов, сообщает The Hill. Официальный представитель Госдепартамента Томми Пигот сообщил, что власти изучают вариант введения залога, чтобы гарантировать то, что иммигранты будут финансово самостоятельными и вносить в общество больше, чем получать от него. И мы тесно работаем с Департаментом внутренней безопасности над внедрением разумных и эффективных процедур для обеспечения соблюдения американских законов, восстановления целостности иммиграционной системы и защиты государственных программ социальной поддержки от финансовой нагрузки, связанной с иностранцами, приезжающими с дорогостоящими медицинскими или иными потребностями. В рамках этой комплексной инициативы Госдепартамент изучает возможность использования давно существующих полномочий, предусмотренных законом об иммиграции и гражданстве, чтобы требовать от отдельных заявителей на визу тех, кто в противном случае не соответствует требованиям из-за риска стать получателями госпомощи, внесения залога как подтверждение наличия средств для самостоятельного содержания. Конец цитаты, сказал Пигот. Президент Дональд Трамп и законодатели-республиканцы в последние месяцы усиливают меры против нелегальной миграции, делая ставку на массовые депортации. Параллельно они продвигают законопроекты, направленные на ограничение так называемого родильного туризма, практики поездок в другую страну с целью рождения ребенка, хотя такие случаи считаются редкими. Высокие сборы за въезд рассматриваются как еще один инструмент, который позволит ограничить доступ в страну для мигрантов с определенным уровнем дохода. Ранее администрация Трампа уже пыталась ввести сбор в $100,000 за подачу на визу H-1B, однако Федеральный суд отменил это решение. Судья указал, что администрация превысила свои полномочия, фактически присвоив себе право Конгресса определять иммиграционную политику и устанавливать налоги. Визы H-1B позволяют работодателям нанимать квалифицированных иностранных специалистов, прежде всего на должности в технологической сфере. Как правило, такие работники получают право находиться в Штатах в течение 3 лет, но не имеют статуса постоянного жителя, в отличие от обладателей грин-карты. Текущая стоимость подачи на грин-карту зависит от категории и от того, подает ли заявитель документы изнутри Соединенных Штатов или из-за рубежа. Стандартный сбор за подачу формы I-485 составляет $1,440 для тех, кто оформляет статус внутри страны. При необходимости получения разрешения на работу и проездных документов оплачиваются дополнительные сборы, если только документы не подаются одновременно при соблюдении определенных условий. Заявители, подающие документы из-за пределов Соединенных Штатов через онлайн-портал консульского центра электронных заявлений Госдепартамента, обычно платят визовый сбор в размере $325 по форме DS-260. После этого взимается дополнительный иммиграционный сбор службы гражданства и иммиграции в размере $235 за обработку документов и выпуск карты после одобрения визы. Залог в $100,000 станет существенным увеличением расходов для тех, кто претендует на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки. Согласно предлогам политики, администрация Трампа будет принимать такие платежи от самих заявителей или их родственников в Штатах и возвращать средства позже. С августа прошлого года от держателей виз из Малави и Замбии требуется вносить залог в размере $15,000. Эти средства не возвращаются, если человек нарушает условия пребывания или после въезда подает на другой иммиграционный статус, например, убежище, сообщила The Wall Street Journal. Еще 50 стран Африки обязали соблюдать аналогичные

0: различные требования. По словам представителя администрации Трампа, эта мера позволила добиться того, что 97% обладателей виз не превышают разрешенный срок пребывания. И в то же время представители Госдепартамента отмечают снижение числа выданных виз. Пигот заявил, что в случае расширения программ она представит заявителям, располагающим средствами для самостоятельного проживания, дополнительную возможность подтвердить свою финансовую независимость и получить визу Соединенных Штатов. Конец цитаты.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Импортные дженерики могут попасть под пошлины до 100% уже начиная с 2028 года, а еще через год пошлины увеличатся до 200%. Такой план 21 июля представил Дональд Трамп, заявив, что эта мера должна заставить производителей переносить производство в Штаты, сообщает CBS News. Эксперты в области здравоохранения сомневаются, что одних пошлин будет достаточно, чтобы убедить производителей дженериков перенести производство в Соединенные Штаты. Я цитирую. Пошлины могут быть частью более широкой стратегии, но сами по себе не приведут к возвращению производства в страну. Конец цитаты, уверен старший научный сотрудник Центра политики здравоохранения Института Брукингса Марта Васинс, которая сказала об этом 22 июля. Трамп 21 июня объявил, что пошлины в размере 100% для производителей дженериков вступят в силу в августе 2028 года, а через год вырастут до 200%. Это делается для того, чтобы вернуть производство дженериков в Америку. Конец цитаты написал президент в социальной сети Truth Social. Эта мера может привести к серьезным изменениям на рынке дженериков, на которые приходится 90% выписываемых рецептов в Штатах. Так следует из данных Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Дженерики содержат те же самые активные вещества, что и оригинальные препараты, но обычно стоят значительно дешевле. За последние десятилетия производство дженериков в значительной степени переместилось за пределы Соединенных Штатов. Сейчас Индия обеспечивает более 50% рецептов на дженерики, которые выписываются в стране. Так говорится в докладе Сенатского комитета по делам пожилых американцев за 2025 год. Соединенные Штаты также в значительной степени зависят от Китая. И по данным лоббистской организации Coalition for a Prosperous America, Китай обеспечит 95% импортируемого ибупрофена, 70% ацетаминофена и до 45% поставок пенициллина. План Трампа предусматривает двухлетний переходный период, чтобы производители успели перенести производство в Штаты, сообщил CBS News представитель Белого дома Куш Десая. Он указал на другие меры администрации, в том числе возможность полного списания затрат на оборудование, которые должны облегчить этот переход. Успех президента в получении твердых обязательств от мировых фармацевтических компаний по переносу производства Штатов в рамках соглашений по принципу наибольшего благоприятствования и программы пошлины по разделу 232 для брендированных препаратов показывает, что у администрации есть опыт возвращения критически важного производства в страну. Конец цитаты, сказал он в письменном комментарии. Производители дженериков работают с низкой маржой, что ограничивает их возможность компенсировать дополнительные расходы, связанные с пошлинами, так сказал доцент школы общественного здравоохранения Блумберга при университете Джона Хопкинса Мариана Сакал. Любые изменения в политике пошлин, скорее всего, будут переложены на потребителей. Конец цитаты, сказала она. При этом конкуренция и действующие контракты могут ограничить способность компании быстро повышать цены. Даже если цены вырастут, рост, скорее всего, будет относительно умеренным, поскольку дженерики сами по себе стоят недорого, отметила Васинска. Двухлетний срок для переноса производства дженериков может оказаться слишком коротким, считают эксперты. Речь идет о предприятиях, требующих специализированного оборудования, инфраструктуры и строгих стандартов качества. Конец цитаты, сказала Сакал. Компании также будут оценивать, достаточно ли угрозы пошлин, чтобы оправдать строительство производств в Штатах, где издержки выше. Это крупные вложения, и производители будут сопоставлять потенциальную выгоду от таких инвестиций с тем, какую прибыль они смогут получить. Вопрос в том, достаточно ли пошлины в 200%, чтобы оправдать столь значительные первоначальные затраты. Конец цитаты. Израильская компания Teva Pharmaceuticals, один из крупнейших производителей дженериков в мире, отказалась комментировать, планирует ли она расширять производство непосредственно в Штатах. В компании заявили, что их приоритетом остается обеспечение пациентов качественными и доступными лекарствами. Швейцарская компания Sandoz, еще один крупный производитель дженериков, подчеркнула, что такие препараты необходимы для доступной системы здравоохранения в Штатах. Мы поддержим цель администрации по укреплению внутреннего производства и устойчивости цепочек поставок лекарств в Соединенных Штатах, так заявил генеральный директор Sandoz Ричард Сидер. Для достижения этой цели политикам в отрасли необходимо совместно создать устойчивую модель, которая позволит долгосрочно инвестировать в дженерики и биоаналоги. Конец цитаты, добавил он. Эксперты также отмечают, что неопределенность в торговой политике Соединенных Штатов может повлиять на решения производителей, и за последний год правила торговли существенно менялись. В феврале Верховный суд постановил, что Трамп не имел полномочий вводить часть пошлины, что привело к отмене значительной доли ранее введенных мер. Пошлины могут привести к тому, что некоторые производители вовсе уйдут с американского рынка, что вызовет дефицит этих препаратов, считает Васинска. По ее словам, существует риск, что у компаний просто не будет достаточного стимула переносить производство в Штаты, мощности окажется недостаточно, если пошлины вступят в силу, и таким образом производители просто покинут рынок. Конец цитаты.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Стоимость нефти марки Brent в начале торгов 23 июля выросла более чем на 6% и достигла $100 за баррель. В последний раз Brent торговалась выше $100 и забрали 26 мая. Однако в июне цены резко снизились после того, как Вашингтон и Тегеран договорились продлить режим прекращения огня и вновь открыть Ормузский пролив. Цена нефти выросла после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что атаковали два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Это усилило опасения по поводу перебоев с поставками.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Дональд Трамп сегодня заявил, что подписанное накануне соглашение Соединенных Штатов с Саудовской Аравией о сотрудничестве в ядерной области вступит в силу только в том случае, если Эр-Рияд признает Израиль. Саудовская Аравия пока этот аспект не комментировала. Я цитирую. «Гражданская ядерная сделка обогащения материала не будет, которая касается только невоенного применения, будет утверждена, но это полностью зависит от того, присоединится ли Саудовская Аравия к очень уважаемым и успешным соглашениям Авраама». Конец цитаты, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, выделяя в своей манере слова заглавными буквами. Соглашение о мирном сотрудничестве в области ядерной энергетики и двухстороннее соглашение о гарантиях и мерах контроля накануне подписали министр энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравии Крис Райт и Абдулазиз бин Салман. В Соединенных Штатах до вступления в силу эти договоры еще должен утвердить Конгресс. Текст этих документов еще не обнародованы, но в прессе появились утечки об их содержании и утверждении, что в этой ядерной сделке Саудовская Аравия администрация Трампа сняла ключевые условия, которые Соединенные Штаты до сих пор предъявляли Саудовской Аравии и другим союзникам на Ближнем Востоке – отказ от самостоятельного производства ядерного топлива и признания Израиля. Сама Саудовская Аравия вопрос о присоединении к соглашениям Авраама, то есть признания Израиля, пока не комментировала. До сих пор ее позиция состояла в том, что она может признать Израиль только после создания палестинского государства. Пресс-служба премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в четверг, не упоминая соглашение Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, заявила, что признание последней Израиля стало бы важным шагом к миру на Ближнем Востоке. Я здорово. Присоединение Саудовской Аравии к соглашениям Авраама было бы историческим, огромным шагом в сторону мира на Ближнем Востоке. Совместная американо-израильская военная операция против геноцидального режима Тегерана и то, что Израиль сокрушил террористическую ось Ирана, создали возможность для расширения зоны мира. Конец цитаты написала пресс-служба Нетаньяху в соцсети X. Мало кто сомневается, что Израиль обладает ядерным оружием, но официально он на протяжении десятилетий последовательно отказывается как подтвердить, так и опровергнуть этот вывод. Первое соглашение Авраама было подписано при посредничестве администрации Трампа еще в 2020 году на его первом сроке, и тогда Израиль признали Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Позже к соглашениям присоединились Судан и Марокко, а также Казахстан, который признал Израиль и установил с ним дипломатические отношения еще в 1992 году. Как утверждает американская пресса, ядерное соглашение с Соединенными Штатами позволяет Саудовской Аравии в перспективе самостоятельно обогащать уран на своей территории. И при желании и необходимости Саудовская Аравия смогла бы обогащать уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Фактически правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мохаммед бин Салман, еще в 2018 году сказал в интервью телекомпании CBS News, что его страна не планирует обзаводиться ядерным оружием, но обязательно и как можно скорее сделает это, если такое оружие появится у Ирана. Дональд Трамп в своем посте подчеркнул, что речь в соглашениях идет только о мирном атоме, а госсекретарь нашей страны Марко Рубио сегодня заверил, что Соединенные Штаты позаботятся о гарантиях нераспространения ядерного оружия. Я цитирую. Чтобы обеспечить одобрение Конгресса, нам нужны будут эти гарантии, и мы собираемся сделать так, чтобы они были. Конец цитаты, сказал Рубио, находясь на саммите в Филиппинах. Тем временем удары иранских беспилотников по объектам ЦРУ в районе Персидского залива заставили аналитиков разведки Соединенных Штатов выяснить могла ли Россия помочь Ирану, предоставив данные для наведения или более совершенной технологии дронов, сообщает агентство Reuters. В этом сообщили 4 источника, знакомые с оценкой американских спецслужб. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку речь идет о вопросах национальной безопасности. По их словам, разведсообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательным выводам о возможной причастности России к атакам на объекты ЦРУ. При этом они указывают на эффективность и точность ударов, а также на более широкий спектр технической помощи, которую Москва уже оказывает Тегерану, как на косвенные признаки такой роли. Ранее агентство Reuters и другие средства массовой информации сообщили, что американские официальные лица это подтверждали, что Россия оказывала Ирану поддержку в нанесении ударов по объектам Соединенных Штатов в регионе Персидского залива, в том числе предоставляя данные для наведения иную помощь. По данным агентства Reuters и других изданий, в марте были атакованы как минимум 2 объекта ЦРУ. Один из них – резидентура ЦРУ в Саудовской Аравии, расположенная в посольстве Соединенных Штатов в Эр-Рияде, второй – отдельный объект на востоке Ирака. Некоторые источники утверждают, что под удары попали также другие объекты агентства, но подробности не приводят. Во внутренней записке одной из западных разведслужб, о которой рассказал региональный чиновник, имеющий доступ к документу, сделан вывод, что Россия, вероятно, сыграла роль в наведении ударов по объектам ЦРУ в регионе. Собеседник согласился обсуждать документ при условии неразглашения к его происхождения. Два западных чиновника в странах Персидского залива, ознакомленные с разведданными, сообщили, что аналитики считают, что при атаке в Саудовской Аравии использовались 2 модернизированные Россией версии иранских беспилотников «Шахет». Один аппарат пробил уязвимый участок внешней стены посольства, второй залетел в образовавшееся отверстие и взорвался. Погибших и пострадавших не было. Сотрудничество России и Ирана в военной сфере продолжается уже достаточно давно, учитывая тесные связи между странами, однако целенаправленные удары по объектам ЦРУ могли бы означать, что Москва готова пойти дальше в подрыве американских операций, пока Вашингтон пытается завершить войну с Ираном. Опасения, что Россия могла передавать Ирану данные для наведения, усилились 18-19 июля после удара по американской военной авиабазе в Иордании, где иранские силы атаковали казармы баллистическими ракетами, в результате чего погибли 2 военнослужащих. Белдом перенаправил запрос о комментарии в ЦРУ, где от комментариев отказались.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации Degrade Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 кПМ Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит 2 в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Госсекретарь нашей страны Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время саммита АСЕАН в Маниле. И после встречи признал, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже летом прошлого года не помог установить мир в Украине. Тем временем Владимир Зеленский выразил надежду, что новые идеи Соединенных Штатов помогут провести новый раунд мирных переговоров осенью этого года. Рубио не рассказал подробности своего разговора с Лавровым, который продолжался около 30 минут, лишь назвав его «хорошим и откровенным». Однако в интервью журналистам глава Госдепартамента не скрывал, что разногласия по поводу пути окончания войны в Украине пока остаются непреодолимыми. После встречи Трампа и Путина на Аляске Москва неоднократно говорила о духе Анкориджа, неких договоренностях в отношении окончания войны, которые, по мнению российской стороны, были достигнуты во время переговоров двух президентов. По неофициальным сведениям, Россия трактовала их как согласие штатов с необходимостью вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Однако американские чиновники давали понять, что никаких договоренностей на саммите на самом деле не было, а были лишь предложения, озвученные на саммите. Украина неоднократно настаивала, что не будет выводить войска с подконтрольной ее части Донецкой области и предлагает остановить конфликт, заморозив нынешнюю линию фронта. В четверг журналисты спросили Рубио о результатах саммита в Анкоридже, и госсекретарь сказал следующее, я цитирую. «Нельзя заключить мирную сделку, если обе стороны на нее не согласны. Украинцы на это не согласились, поэтому эти попытки и не сработали. Нам нужно найти новые предложения и новые идеи». Конец цитаты. Рубио также дал понять, что на фоне более успешных действий украинской армии в последние полгода условия, о которых говорилось в Анкоридже, наверное, еще менее приемлемы для Киева. Он добавил, что Соединенные Штаты пытались и будут продолжать пытаться найти компромиссное решение, которое позволит закончить войну. Сообщается, что короткая встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря нашей страны Марко Рубио опять вернула нас к обсуждению загадочного духа Анкориджа. Под этим словосочетанием Москва подразумевает договоренности, которые, по ее мнению, были достигнуты на саммите президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске и на выполнение которых настаивает Россия. Содержание, кстати, той встречи стороны не раскрывают уже почти год. Но на пресс-конференции в четверг Рубио впервые, пусть и, собственно, довольно туманно, высказался на эту тему, так что об этих предложениях писали. То есть их описывали как формулу 3 плюс 2. И торговое соглашение тоже чему-то обязывало, но это все ни к чему не привело. Конец цитаты. Рубио не уточнил, что именно скрывается за таинственной формулировкой 3 плюс 2. Но за год у нас накопилась достаточно информации, чтобы разобраться в этом самостоятельно. Судя по всему, речь о судьбе 5 украинских регионов, о притязаниях, на которые заявляет Россия. По цифре 3 скрываются Крым, Донецкая область и Луганская область. На данный момент Россия полностью контролирует полуостров и настаивает на полной передаче территории Донбасса. По цифре 2, Херсон и Запорожье, которые российские военные смогли захватить лишь частично. Именно такую интерпретацию в июле озвучивал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Судя по информации зарубежных СМИ и тому, что рассказывали наши коллеги-журналисты, близкие к переговорам источники, в Анкоридже Россия дала понять, что настаивает на полном переходе к ней территории как минимум трех регионов. При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской области, которые российской армии захватить не удалось. Вот это Соединенные Штаты якобы были готовы рассмотреть смягчение санкций. Отчасти в конце прошлого года, точнее, прошлого августа, это подтверждал глава МИДа Турции Хакан Фидан. Он заявил, что, по его данным, Россия готова остановиться на линии соприкосновения Херсонской и Запорожской областях. Так или иначе, из последних комментариев американских чиновников следует, что, во-первых, с их точки зрения Путина и Трамп даже не достигли соглашения. А во-вторых, сейчас Белый дом считает обсуждавшиеся в Анкоридже идеи неактуальными. Тем не менее, российское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении о разговоре Рубио и Лаврова продолжает настаивать на соблюдении того, что оно называет результатами переговоров Трампа и Путина. Лавров вновь подтвердил готовность российской страны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президента Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, и на которые российский лидер дал согласие. Конец цитаты, сказано в сообщении, размещенном сейчас на сайте МИДа России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не говорил о результатах встречи глав российского и американского дипломатических ведомств в позитивных тонах. Вот что он сказал. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится». Конец цитаты, заявил Песков. Эта цитата приводится по агентству «Интерфакс». Песков также выразил надежду на визит в Москву американских переговорщиков, то есть специальных представителей Трампа Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, которые в последнее время занимались проблемой окончания войны против Ирана. «Надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог». Конец цитаты, заявил Песков. В среду, за несколько часов до встречи Лаврова с Рубио, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Уиткофом и Кушнером. Он описал это как хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен. Мир с достоинством. И Украина уже давно к этому готова. Конец цитаты, отметил Зеленский в своих соцсетях. В четверг Зеленский сообщил, что во время разговора с Уиткофом и Кушнером получил некие новые идеи относительно прекращения войны. Но при этом не уточнил, о каких именно предложениях идет речь. Он сказал, что Украина будет обсуждать эти предложения с Соединенными Штатами, которые затем проведут по этому вопросу переговоры с Россией. После этого, как сказал Зеленский, может быть организован очередной саммит в трехстороннем формате с участием делегации Украины, России и Соединенных Штатов. Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. И, безусловно, нужно все это делать до осени. Я считаю, нужно настойчиво над этим работать. Если бы от нас это зависело, встреча была бы уже в июле. Но не все зависит от нас. Конец цитаты, сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Ирландии Михаэлом Мартином. Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Россия больше не готова возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и планирует оставить их в качестве буферных зон. Путин, по данным агентства, отказался от идеи уступить Украине какие бы то ни было территории, поскольку в Кремле считают, что Соединенные Штаты отказались от неформальных договоренностей, достигнутых во время саммита на Аляске. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg по этому поводу.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тем временем, Послы стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках нового пакета санкций ЕС запрещает транзакции с еще 32 российскими банками. Под ограничения попадут криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью. Кроме того, ЕС замораживает потолок цены на российскую нефть. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель. Также ограничения вводятся против судов, оказывающих помощь теневому флоту России. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим за 4 года. В общей сложности в нем 218 позиций. По ее словам, санкции затронут более сотни банков и криптокомпаний, более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов России и Беларуси, которые помогают Москве продолжать войну. Конец цитаты. Кроме того, под санкции попали более 50 предприятий военно-промышленного комплекса. Агентство Reuters сообщило, что под санкции ЕС также попадает Московская биржа. Источники агентства Reuters рассказали, что новый пакет санкций включает исключение, которое позволяет в течение 12 месяцев поставлять российский сжиженный природный газ СПГ в третьи страны. Собеседники агентства отметили, что страны ЕС этим решением проявили солидарность с Грецией.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украина. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, отправленный в отставку неделю назад, заявил, что он не согласен ни на какую новую должность. Напомню, что Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера Украины. Ни одна из других должностей не имеет реальных полномочий, чтобы побороть коррупцию в закупках, совершить начатую трансформацию армии, планировать и реализовывать асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие вещи, которые наша команда уже начала в Министерстве обороны. Конец цитаты. По словам Федорова, его команда пришла в Министерство обороны по приглашению Зеленского с конкретным планом, когда... как закончить войну. Этот план последовательно реализовывался, а Украина начала перехватывать инициативу впервые за последние годы. Конец цитаты. Незадолго до заявления Федорова Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам военных инноваций. Федоров занимал пост министра обороны с января по июль этого года. Зеленский снял его с должности из-за конфликта с Александром Сырским, занимавшим должность главкома ВСУ. После отставки Федорова в Украине начались протесты. Демонстранты требовали вернуть Федорова и уволить Сырского. Вскоре Зеленский отправил в отставку и Сырского.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украинские беспилотники в ночь на 23 июля атаковали гражданские объекты Воронежской области, так заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, есть пострадавшие и серьезные последствия. Это были цитаты. Гусев уточнил, что над Воронежем областью сбили 36 беспилотников. В результате падения дрона в пригороде Воронежа произошел пожар в частном доме. Там погиб 3-летний мальчик. Его родители получили ранения. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек. По данным губернатора, в результате атаки дронов повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. О каком маркетплейсе идет речь, Гусев не сообщил. Местные жители ранее сообщили об атаке на логистические центры Валберес. 7/7 отмечает, что в Новоусманском районе Воронежской области расположен склад Валберес. Эта информация не подтверждена. Астра при этом пишет, что украинский дрон попал в здание склада «Почта России». Как сообщает Радио Свобода, спутниковый снимок, сделанный утром 23 июля, подтвердил, что в Воронеже под удар попал именно склад «Валберец».
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Латвия запретила импортировать в страну целый ряд товаров, произведенных в России и в Беларуси. Сейм, то есть парламент страны, принял соответствующие поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины в окончательном чине 23 июля, пишет сегодня Делфи. Полный список товаров, которые попадут под ограничения, должно утвердить правительство. Однако известно, что в него могут войти книги и периодика на русском языке, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Запрет будет действовать не только на прямой импорт, но и на поставку товаров из третьих стран. При этом транзит продукции, произведенной в России и Беларуси через территорию Латвии в другие страны ЕС, по-прежнему разрешен. Глава МИДа Латвии Байба Бражи отметила, что Россия использует книги и периодические издания в пропагандистских целях. В правительстве признают, что новый запрет может привести к росту цен в отдельных отраслях, но отмечают, что все товары можно заменить продукцией из других стран. С 2022 года импорт Латвии из России и Беларуси сократился на 91%, говорится в аннотации к законопроекту. В 2025 году он составлял 193 миллиона евро, меньше 1% от общего товарного импорта страны. На долю продукции, которая планируется запретить, приходилось около 12,5 миллиона евро.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Пользователи в России стали жаловаться на работу магазина приложения App Store. Доступность сервиса снизилась еще 16 июля и на текущий момент держится в районе 50%. Представители Роскомнадзора заявили, что не блокируют App Store в стране. Однако журналисты предполагают, что российские власти все же ввели ограничения в ответ на недавнее удаление приложения VK из магазина Apple. Сообщается, что международный исследовательский проект OONI начал фиксировать рост аномальных подключений к сайту Apple еще 16 июля. В некоторые дни его доступность снижалась до 30-40%, и по состоянию на 20 июля доступность сайта вернулась к обычным показателям, более 95%. У магазина приложения App Store проблемы начались 18 июля и продолжаются до сих пор. Сейчас его доступность держится в районе 50%. Мониторинговые сервисы Down Detector и Сбой РФ в середине дня 20 июля тоже начали фиксировать рост жалоб на работу App Store. Причем на графике последнего видно, что их количество увеличивается каждый день, начиная с середины прошлой недели. В комментариях пользователи из разных регионов России пишут, что подключиться к App Store удается только с помощью VPN. В других странах проблем с доступом к магазину приложений не наблюдается. При этом издание «Кода Дура» отмечает, что зайти в App Store из-за границы с VPN, настроенным на российский регион, тоже невозможно. ООНИ также фиксирует проблемы с доступностью магазина приложения Google Play в России. 20 июля она составила чуть больше 20%. Однако жалоб со стороны пользователей на его работу практически нет. По данным сервиса, большое количество аномальных подключений к Google Play наблюдается в течение последних нескольких месяцев. Пока сложно сказать, насколько масштабными оказались эти проблемы. Опрос в Telegram-канале показывает, что App Store не работает лишь у 3%. Еще 1% жалуются на недоступность Google Play. В совокупности о проблемах сообщили чуть более 90 человек из почти 24 тысяч принявших участие в опросе. Представители Роскомнадзора заявили, что не ограничивают доступ к App Store на территории России. Однако издание «Верстка» предполагает, что власти все же начали частичную блокировку магазина приложений. Издание обращает пристальное внимание, что ограничение Телеграма и Ватсапа тоже сопровождалось ростом аномальных подключений, которые фиксировал ООНИ. Издание Apple Insider тоже пишет, что характер проблем говорит именно в пользу блокировки РКН. Сбой на стороне Apple затронул бы всех пользователей и продлился бы недолго. Кроме того, проблему нельзя было бы решить с помощью VPN. Ограничения российских властей работают выборочно и неравномерно. Они могут затрагивать лишь часть провайдеров, поэтому значительное количество людей может и не сталкиваться с этими проблемами. Блокировка доступа к App Store может быть следствием конфликта между российскими властями и компанией Apple, которая длится уже более месяца. В начале июня, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, компания удалила из App Store мессенджер Max, а еще через некоторое время все остальные приложения холдинга VK. В компании Apple это решение объясняли санкциями, не уточнив, что конкретно имеется в виду. 16 июля также поступила компания Google, убрав все приложения VK из своего магазина Google Play. Это решение, по всей видимости, было обусловлено санкциями Евросоюза, которые ввели несколькими днями ранее. По мнению чиновников ЕС, компания VK оказывает техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции в России. Для самой Google удаление приложения пока не имело никаких последствий. А вот Apple... Российские власти поставили ультиматум. В Минцифры удаление приложения VK из App Store назвали политически мотивированным решением и проявлением недобросовестной конкуренции. Конец цитаты. И чиновники обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку действий компании. И 1 июля FAS выдала предупреждение компании Apple.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. В Киев приехала влиятельная американская блогер и активист Лора Лумер, известная ультраправыми взглядами, антиукраинской риторикой и тем, что, к ее мнению, возможно, прислушивается Дональд Трамп. Незадолго до поездки она резко изменила свою позицию с пророссийской на проукраинскую. Теперь она винит российскую пропаганду в сокрытии правды о войне. «Я не в России, потому что я не пропагандист». Конец цитаты написала она 20 июля по-русски в соцсети X и закрепила это сообщение. Несколько дней назад Лумер впервые приехала в Киев, где она встречается с высокопоставленными украинскими чиновниками и активно публикует посты, теперь уже в поддержку Киева. В среду 22 июля Лумер в компании первого заместителя руководителя офиса президента Сергея Кислицы посетила Киево-Печерскую лавру, где ей показали последствия российской атаки дронов. Сергей Кислица написал, что ему было интересно пообщаться с Лорой Лумер. Спасибо Лора Лумера за то, что проявила инициативу и поехала в Украину. Конец. Тогда поблагодарил блогера чиновник. Нужно иметь мужество, чтобы приехать в Украину и не дать себя остановить российской пропаганде или сиренам воздушной тревоги. Благодарим, Лора. Конец цитаты отметили в офисе президента Украины. После посещения лавры Кислицы и Лумер опубликовали в соцсетях фотографии и видео. «Я Путин атаковал дронами Иисуса Христа. Волк, Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео. Конец цитаты написала Лумер в соцсети X после посещения Лавры. В четверг Лумера также сообщила, что, вероятно, у нее будет возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские власти эти утверждения пока не комментировали. В Украине Лумер до этого была известна своей антиукраинской риторикой и прокремлевскими нарративами, которые она распространяла в соцсетях. Она писала о нацистах в Украине, выступала против предоставления Вашингтоном военной и финансовой помощи Киеву, подвергала сомнению контроль за использование этой помощи. Кстати, Лумер является автором нескольких колонок для Russia Today, о чем напомнила, в частности, главный редактор Russia Today и Госагентство России сегодня Маргарита Симоньян, комментируя сообщение активистки поездки в Киев. Лумер признала факт публикации колонок для российского пропагандистского СМИ, но сказала, что колонки она писала в 2021 году до начала войны в Украине. И отвечая на сообщение Симоньян, Лумера также заявила, что рада быть в Украине, а добраться было тяжело из-за российских террористов, уничтоживших воздушное пространство. Конец цитаты. Так у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, UBC World Service, Deutsche Welle, Medusa, Interfax, Верстка, радиостанция «Свободный Европа», «Радио Свобода». И в заключение о том, что происходит с погодой за бортом в Филадельфии, теперь стабильно 80 градусы, 82-84. Так будет продолжаться при солнечной погоде до понедельника, когда начнутся грозы, но при этом столб трёв никуда не опустится. В Порт-Метро и небольшое бассейн потихонечку приходит в себя после отголосков посттропического шторма Ирида, который обрушился на регион днем ранее с мощными грозами и проливными дождями. В Портленде стало намного прохладнее, установились 80-е, а потом будут 70-е на выходных, а в районе Большого Сиэтла уже и так 70-е, а будет даже ниже 70 на выходных. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: И проблема не в том, что для одного грех есть мясо, а для другого не грех. Нет, просто тот, который ест только овощи, ему еще не открыто, что можно есть и мясо. Когда мы принимаем Христа, мы умираем для закона телом Христовым. Чтобы он, ну, пришел в гости, вот тот ему наложил омаров, мидии там на целый стол. Пришел бедный этот иудей, и есть нечего.
3: Сегодня мы поговорим о чистой и нечистой пище. На первый взгляд, какая разница? То есть не хочешь, не ешь, хочешь, ешь. Но если мы посмотрим Священное Писание, то апостол Павел очень активно с этим борется. И он отдает этому очень такую серьезную окраску. И называет такие попытки навязать церкви, навязать христианам чистую и нечистую пищу, он называет это учением бесовским и влиянием духов обольстителей. И если я просто вам скажу «ешьте» или скажу «не ешьте», то ваше мнение, оно будет сформировано на моем авторитете. Если я для вас авторитет, вы послушаетесь, если нет, скажете, мало ли, что он там говорит. Но я хочу, чтобы у нас не было такого, что мы строим мнение на авторитете. Мы должны строить мнение на истине, на знании. И я всегда говорю, я ненавижу лозунги. Когда люди говорят очень правильные слова, они вообще не понимают, что это значит. Мне нравится, когда человек понимает суть. Он не просто говорит, я этого делать не буду, а он еще может объяснить себе в первую очередь, почему он этого делать не будет. Или наоборот, почему он так поступает. Потому что вот это и вот это. То есть у человека должно быть какое-то основание. И моя проповедь называется «Бог очистил, не почитай нечистым». Бог очистил, не почитай нечистым. Апостол Петр видит открытое небо. Большое полотно спускается, и в нем четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, птицы. И Петр, когда это все видит, он немножко не

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И так трижды было. Бог говорит: закали и ешь. Петр говорит: ни в коем случае, я некошерную, нечистую пищу есть не буду. Вот такой конфликт. И сам Бог говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Петр получает разрешение на то, чтобы употреблять в пищу то, что раньше он, как иудей, и по закону Моисея вот точно так же, считалось нечистым. Можно было сказать, наверное, со мной дьявол разговаривает. Раз он побуждает меня или убеждает меня есть то, что Бог запретил, есть по закону Моисея. Но здесь так не написано. Здесь по-другому написано. И некоторые люди говорят, это таким образом Бог его готовил к принятию язычников, к служению язычникам. Потому что иудеи в свое время, они настолько были закрытым обществом, что они даже с самарянами не сообщались. И когда Иисус общался с самарянкой, это удивление вызвало, недоумение. О язычниках я вообще молчу. И вот некоторые говорят, вот этим видением Бог показал, теперь с язычником можно служить. И мы видим дальше, вот после вот этого откровения, Бог его ведет в дом Корнилия. И он обретает спасение, Корнилий и весь его дом, через служение апостола Петра. Но здесь четко говорится о пище. Он не сказал: возьми, закали язычника и съешь, и так ты его примешь. Тут речь идет о пище. Однозначно, тут вариантов нет. Те иудеи, которые приняли Христа в первом веке, в большинстве своем, до сих пор продолжали исполнять закон, как могли. И всех вот этих требований в отношении чистой и нечистой пищи они придерживались. Так было в Иерусалиме. Когда Павел пришел в Иерусалим, ему так и сказали: сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Да так было. Они выросли в этой культуре, они выросли в этой вере, они выросли в этих традициях. Это у них с молоком матери передалось. Но когда апостол Павел стал проповедовать язычникам, у них понятия не было, чистая, нечистая, у них вся чистая пища, помыл чистая. То есть у них по-другому совершенно было представление. И туда пришло Евангелие. И вот уже в то время были иудействующие, так называемые христиане, так называют их иудействующие, это имеется в виду христиане, которые соблюдают закон. Они приходят к язычникам и навязывают свое понимание. В книге Откровения они вообще названы «сборище сатанинское». Это Бог, это говорит Иисус Христос. Так вот, послание к Галатам, 2 глава, стих 12, очень интересная история. Петр в Антиохии ел вместе с язычниками. Галатам 2:12. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, вот это выражение «некоторых от Иакова» имеется в виду от Иакова, который был старшим служителем Иерусалимской церкви. Поэтому, когда Павел приходит в Иерусалим, написано, он приходит к Иакову. А вот эти приходят от Иакова. И когда был собор по решению вопроса, как относиться к язычникам, то последнее слово сказал Иаков. Когда говорят сегодня, что там демократия была, я ее там не вижу. Там был Иаков. Вот. Так вот, по прибытии некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А что можно есть с язычником? То же самое, что и есть язычник. И апостол Петр, имевший вот это откровение, что Бог очистил того человека, да не почитает нечистым, он спокойно ел вместе с язычниками.

0: Но когда пришли некоторые от Иакова, а это вот те вот иудействующие христиане, еще не познавшие истину, вот, до конца, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Ну, слово «обрезанных» — это, ну, вы поняли, кто это. То есть Петр ест вместе с язычниками, а приходят от Иакова из обрезанных, начинает прятаться. И вот этим, Павел говорит, лицемерием увлеклись и другие даже. И Павел публично обличил. Там так и написано, в лицемерии. Галатам 2:14, что говорит Павел? «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески». Вот пока не пришли от обрезанных, апостол Павел ел вместе с язычниками. Без никаких проблем. И Павел говорит, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Еще раз, когда человек вырос в этих традициях, в этой вере, к нему вопросов нету. Когда человек из язычников обратился, принял Христа, никогда понятия не имел про ту кошерную, некошерную пищу, и вдруг начинает это вводить. Вот это опасный звоночек. Очень опасный. И по истине евангельской нет нечистой пищи. Все творение хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Вы не найдете. Нету ни одной нечистой запретной пищи. Для тех, кто во Христе Иисусе. Почему? Потому что мы не находимся под законом. Закон к нам не имеет никакого отношения. Нигде, ни в каком месте мы с ним даже не пересекаемся. А нечистая пища – это определение закона. Больше нигде его нету. Он есть только в законе. И мы сегодня это посмотрим. Послание к римлянам, 14 глава, 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым». Нету ничего нечистого, это Павел говорит. Это написано в Библии. Но когда человек это почитает нечистым, для него нечисто, а не потому, что это Бог считает нечистым. Вот в чем суть. Там же в этой 14 главе говорится и о праздниках. В Новом Завете нет никаких праздников. Вообще ни одного. То есть это праздники, которые придумали люди. И ничего плохого нету в том, что они их празднуют. Ветхозаветные праздники, которые Бог заповедал праздновать иудеям по закону Моисея, к нам тоже не имеют никакого отношения. И что говорит Павел? Один отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. И делает, дает такой очень простой совет. Каждый поступай по удостоверению своего ума. Вот как ты считаешь, так и поступай. Он не говорит, что это грех или не грех. Это наши представления, и все. Поэтому еще раз, я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым. Римлянам 14:14. Человек, который почитает какую-то пищу нечистой, немощный в вере, судя из 14 главы послания к римлянам. Там написано, один ест только овощи, а другой и мясо. И проблема не в том, что для одного грех есть мясо, а для другого не грех. Нет, просто тот, который ест только овощи, ему еще не открыто, что можно есть и мясо. В этом проблема. И поэтому тот, который ест только овощи, называется немощный в вере. Когда человек разделяет пищу, христианин, на чистую и нечистую, он немощный в вере, он не познал истину. Потому что, когда мы принимаем Христа, мы умираем для закона телом Христовым. И кому непонятна эта фраза, апостол Павел перед этим, это Римлянам 7 глава, он очень четкий приводит пример. Он говорит, жена связана с законом, с мужем, пока он жив, по закону замужества. И если при живом муже она выйдет замуж, она будет прелюбодействовать. И тот, за кого она выйдет, тоже будет прелюбодействовать. Но если умрет ее муж, вот этот, который был, она свободна. Может выходить замуж, не будет прелюбодействовать. И апостол Павел это приводит как пример. Дальше говорит о законе. Так и мы умерли для закона телом Христовым, чтобы освободиться от него. То есть мы не можем нарушить закон по одной из простой причине. Он к нам не относится. Я не могу нарушить какие-то правила дорожного движения в Великобритании. Я не живу в Великобритании.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: А возможно, я тут, когда езжу, нарушаю какие-то их правила. Так они ко мне не имеют отношения. Вот это то же самое с нечистой пищей. А говорить это все с таким духовным пафосом. Бога познал. Я скажу, что большинство тех людей, которые якобы отделяют чистую от нечистую, попросите, весь список перечислит. И вы увидите, они его до конца не знают. В послании к Титу... Это служитель был такой. Была такая же самая проблема. Приходили обрезанные. То есть они уверовали в Христа, но они еще немощны были в вере и не познали истину. И они навязывали иудейские традиции язычникам, которые уверовали в Христа. И Павел с этим очень сильно борется. Послание к Титу 1.10. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». Обычно обрезанные, они только видят, что апостол Павел готов за них жизнь отдать. Но он в других посланиях их в пух и прах разбивает, как он только не называет. Потому что здесь Платон не друг, а истина дороже. И он называет их пустословы и обманщики. То есть навязывают язычникам иудейские традиции. Вот с чем борется апостол Павел. И не побоялся публично при всех обличить апостола Петра. Ну, публичное обличение делается в том случае, если публично грешит человек. Там вариантов нет. И дальше. Послание к Титу, 1 глава, тоже 14 и 15 стих. Там он говорит, наставляй там и так далее. Не внимая иудейским басням. Вот как он это называет. Сколько людей сегодня этих басней наслушались. Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Это не просто навязать тебе чистую и нечистую пищу. Это надо отвернуться от истины сначала. Если ты просто, или я, или ты, мы чего-то не едим, то на здоровье. Но когда мы говорим, это Богу так угодно, и ты тоже должен не есть, вот это проблема. А так можешь есть, можешь не есть, твое дело. И дальше, о чем идет речь? Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они просто хотели подчинить себе. Вот и все. Поэтому апостол Павел, вот я показал, Петра обличил, вот борется с этим. Дальше я покажу еще сложнее все. В последнее время, Павел говорит, очень многие люди отступят от веры. То есть, чтобы отступить от веры, ее сначала надо иметь. Нельзя отступить от того, чего нету. То есть, люди приняли истину, а потом их ввели в обольщение. 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вот сразу такая мысль. Духи обольстители и учения бесовские. Чем же это таки будут меня соблазнять? На самом деле два признака. Два всего лишь признака вот этих духов обольщений и учений бесовских. Первый – это запрет на вступление в брак по духовным соображениям, на почве святости. И второе – запрет на употребление в пищу то, что Бог сотворил. Два признака. То есть, когда человек говорит, вот эту пищу есть нельзя, единственным для меня, как христианина, будет аргументом, еще я могу его рассмотреть, что это не Бог сотворил. Но я не знаю такой пищи, которую Бог не сотворил. И 1 Тимофея 4:3, это признаки вот этих духов обольстителей и учений бесовских. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Одна у нас сестра была, договорилась. Я говорю, кто создал свинью? Ну, она там распинала, что свинину есть нельзя. Знаете, что она сказала? Дьявол. Когда успел? Потому что надо оправдать свою чушь, которую она несет. Что нельзя есть свинину. Говорю, где написано, что мне, христианину, нельзя это есть? Я к закону, я не еврей. Я к закону Моисееву вообще никаким боком не связан нигде. Я во Христе. Как некоторые говорят, вы вошли в завет тот, который был у Бога с евреем. То никуда мы не входили. У нас совершенно другой завет. Павел даже там объясняет. Два завета, рабство и свободы. Причем ко мне вот эти ограничения. Я скажу вам, что касается закона, мы не то, что его не исполняем, мы его не знаем. Мы не знаем даже на 50% мы не знаем. Какие-то отрывочки. И Павел говорит, чтобы верные и познавшие истину, что верные и познавшие истину могут вкушать. Что вкушать? 1 Тимофея 4:4. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Докажи мне, что креветку создал не Бог. Докажи мне, что омара создал не Бог. Докажи. Как ты это будешь делать, мне интересно. А это по закону Моисеевому. запретная пища, нечистая. Сом плавает, кто его создал? Не дай бог ты его съешь. Нечистая пища. Икру только можно есть, красную, черную нельзя, черная нечистая. Масса – это все определено в законе Моисея, вы даже не знаете этого. Все, что мы знаем про свинью, все. В Швеции очень популярны креветки. В Швеции популярны вот эти вот ресторанчики, где платишь там 100 крон и ешь, пока тебя не разорвет на две части. Что мы там едим? Мидии. Нечистая пища. Нельзя по закону Моисеева. Мы берем то, что мы никогда не ели и не видели в жизни. И многое другое. То есть мы там наедимся нечистой пищи. И выходим оттуда нечистыми абсолютно. Тебя никто уже не отмолит, никакое тебе причастие не поможет после этого. Но мы ж так не думаем. И потом приходит такой умник в кипе. Вот кошерное, вот не кошерное. Ну хочешь, соблюдай. Нам-то этого не рассказывай. У нас нету этого. Еще раз. 1 Тимофея 4:4. Ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Не только красную икру Бог создал, еще и черную. Но по закону Моисеева черная, нечистая. Ее нельзя есть. Мы-то не едим, денег нету на черную. Значит, поэтому Бог нас и хранит. Так бы сидели все, черные икры наелись бы, сидели бы. И почему? Потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Каким Словом Божьим оно освящается? Я не нашел никакого Слова Божьего. Я только нашел то, что Бог сказал этому Петру. То, что Бог очистил, человек не должен почитать нечистым. Так называется проповедь. Бог очистил, не почитай нечистым. Но как Бог освятил нас? Он нас вывел из-под закона. Конец закона – Христос. Как только в жизнь человека пришел Христос, с этого секунды, с этой, для него конец закона, для этого человека. Закон – детоводитель ко Христу, привел ко Христу, до свидания. Я теперь не под законом. Я имею в виду закон Моисеев, который Бог дал. И я хочу объяснить суть. Потому что я знаю, всегда найдутся люди, которые будут пытаться все равно свое доказывать. Знаете, как говорят, я когда так проповедую, и что, ты мышь съешь? Да что я должен ее есть? Но она же нечистая. И говорю, а ты, говорю, саранчу съешь, она чистая. Кузнечиков всех будешь есть ходить, я тоже не ем. А этот ел Иоанн Креститель или ничего? Акриды и дикий мед. У меня нет желания съесть саранчу. Может, поэтому так и много, что она нечистая. Никто не ел ее, то есть размножилась. Когда появилась нечистая пища? Изначально, когда Бог сотворил человека, Бог дал четкое повеление, что человек должен кушать. Бытие, 1 глава, 29 и 30 стих. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал всю зелень травную в пищу». И стало так.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: От сотворения до потопа примерно, не цепляйтесь там к цифрам, примерно прошло 1500 лет. 1500 лет люди ели траву, зелень травную. Поэтому жили по 800, 900 и так далее. Мясо никто не ел. До потопа. Я на домашней церкви мастер-класс проводил. Как я сегодня ем зелень травную. Мне некоторые не верят. Попробуйте. Эффект великолепный. Не надо никаких лекарств, никаких особых там процедур. Просто ешь зелень травную каждый день. Шпинат, руккола, сельдерей и так далее. Пошли-поехали. Все можешь есть. Лучше любых таблеток. Потому что таблетки, как правило, лечат одно, а другое калечат. Потому что люди там создали. А вот то, что Бог создал, оно во благо. Понятно, что нет, не ведрами. Вот найди свою дозу. Ну вот, зелень травную даю вам в пищу. Поэтому Ной, когда начал строить ковчег, ему было 500 лет, и ничего страшного. Силы были ковчег строить. Но после потопа Бог дает новое повеление. Бытие 9.3. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Сом движется? Надеюсь. Все, что мы едим, оно движется. И здесь нету никаких абсолютно, ни единого ограничения нет. И краба можно съесть, если тебе нравится, и там креветку, и там свинью, и так далее, и зайца, и кролика. Заяц, кролик тоже нечистые животные. За что их так, я не знаю. Но они тоже считаются нечистыми. У некоторых кроликов выращивают, грешники. Но перед потопом Бог сказал, возьми по паре всякой твари, а из чистых животных возьми по 7 пар. И вот некоторые говорят, вот видите, до потопа были чистые и нечистые животные. Это вас обманывают. Из-за того, что вы не понимаете, о чем идет речь. До потопа мясо не ели. Не было чистых и нечистых для пищи. Но до потопа были чистые и нечистые, пригодные и непригодные для жертвоприношения. Вот это разделение было до потопа. Потому что повеление или разрешение есть то, что движется, появилось только после потопа. А до потопа были только те пригодные и непригодные для жертвоприношения. Об этом Бог сказал Ною. Если сказал бы про какие-то нечистой пищи, Ной бы даже не понял, о чем речь идет. Он мясо никогда не ел. Поэтому понятие «чистые животные» и нечистая пища, нечистые животные и нечистая пища, это отличается очень сильно. Например, олень и косуля считаются чистой пищей, но непригодной для жертвоприношения. Нельзя было приносить диких животных в жертву Богу, только домашних. Там свои правила. Поэтому это нужно очень четко различать. Поэтому до потопа различие было связано не с пищей чистой и нечистой, а с жертвоприношениями. Что можно приносить жертву Богу, все сожжения, что не можно. Поэтому, когда Ной ковчег остановился, он принес в жертву все сожжения вот этих чистых животных. Но по паре все равно осталось. Иначе олени и эти косули получили бы большое преимущество. Ибо было 7 пар, а тех чистых для пищи только по одной паре. Обогнали бы очень сильно всех остальных. И еще раз, до потопа мясо не употреблялось. Зелень травную даю вам в пищу. И по закону Моисееву были дикие животные, которые были чистыми для пищи, например, олень, лань, но которые ни в коем случае нельзя было приносить в жертву Богу. Для жертвоприношения они считались нечистыми, а для пищи нормальными. И вот что произошло, прочитаю, чтобы вы знали где. После потопа, перед потопом, Бытие 7.2. «И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». И дальше, Бытие 8.20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники». Вот эти вот чистые животные нужны были для жертвоприношения. И вывод такой можно сделать, такой для себя промежуточный. Чистые и нечистые животные существовали до потопа, но это определялось для жертвоприношения. И первые ограничения чистой и нечистой пищи появились только во времена закона Моисеева. Это примерно через 800 лет после окончания потопа. В эти 800 лет жил Авраам, жил Исаак, жил Яков, жили патриархи. Не было «все движущееся да будет вам в пищу». Нигде вы не найдете ни одного примера, чтобы они сказали, вот эта пища чистая, а вот эта нечистая. Хотя бы одним словом бы Бог обмолвился в Писании. Хотя бы одним бы словом. Ни одного слова. Понятие «чистой для пищи» и «нечистой для пищи», пищи животных появились только во времена закона Моисеева.

0: которые можно вам есть из всего скота на земле. И там дальше идет перечень. Там признаки, причины, то есть как определить, что можно, а что нельзя. По некоторым, кстати, моментам до сих пор спорят, и нет стопроцентного единого мнения. Черная и красная икра. Икра наследует свой статус чистой или нечистой от рыбы. То есть, если рыба нечистая, то и икра нечистая. Если рыба чистая, то и икра чистая. То есть, икра получает свой статус от рыбы, от которой она получена или с которой. Красная икра разрешена, потому что рыба имеет плавники и чешую. Вот так определяется в законе Моисеева чистая рыба. Она должна иметь плавники и чешую. Вот у сома нету чешуи, он нечистый. Его есть нельзя. Ни его, ни его икру. Если она, не знаю, есть у него икра, наверное, какая-то есть. Поэтому черная икра запрещена, поскольку осетровая не имеет чешуи. Так по закону Моисея. Осетр, белуга, севрюга являются нечистой пищей. Кто-то хоть раз в жизни ел осетр? Многие ели. Поздравляю. Вы съели нечистую пищу. Покаялись в этом уже или нет? Вот. И не надо. Потому что во Христе Иисусе это к нам не имеет никакого абсолютно отношения. По закону Моисеевому запрещены креветки, мидии, устрицы, крабы, кальмары, осьминоги и так дальше. Все, что вот в этих продается в кафешках, ну, в ресторанчиках. Вот все же там сплошной грех. Еврею даже подходить нельзя к этому заведению. Это можно оскверниться от запаха. Вот. Но в этом была особая Божья мудрость. Особая Божья мудрость. В чем она заключалась? Эта мудрость заключалась в том, что Бог не хотел, чтобы его народ общался с другими народами. Почему? Потому что когда они будут есть вместе, вот тот другой народ будет влиять на Божий народ. И поэтому Бог дал им такую кухню, которой ни у кого не было. Чтобы он, ну, пришел в гости, вот тот ему наложил омаров, мидии там на целый стол. Пришел бедный этот иудей, и есть нечего. В гости позвали. И разговор не получился. Потому что ему это нельзя, это нельзя, это. А тот с удовольствием ест. Китаец, например, там, или японец. Вот в чем был замысел Божий. Но люди это возвели сейчас в ранг того, что это Бог изначально сотворил. Нечистого кальмара, нечистого омара, нечистого там этого, рака, краба, креветку и так далее. Вы серьезно? Так много всего нечистого? Зачем? Чтобы потом дразнить нас? Еще раз. Нечистая пища появляется только по закону Моисеевому. Закон Моисеева от Адама до закона Моисеева примерно 2500 лет с точки зрения Священного Писания. До этого жили люди без этих ограничений. Ну, до потопа вообще мясо не ели. А от потопа и до закона Моисеева 800 лет не было. Все движущееся, да будет вам пища. Все. Какие вопросы? И нечистыми были только те животные, которые не предназначались. Нечистыми они были, потому что нельзя было их приносить в жертву. Я прочитаю вам один стих, и мы будем закругляться. Я думаю, что вы поняли суть.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио Америка и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
1: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Нечистая пища появляется по закону Моисеевому. Мы с вами, кто во Христе, не имеем отношения к закону Моисеевому никакого. Поэтому апостол Павел говорит, что те люди, которые будут вам что-то запрещать употреблять в пищу, это люди, которые под влиянием учений бесовских и духов обольстителей, как бы они ни выглядели. Это люди под влиянием сатаны, которые отвратились от истины, отступили от истины, потому что по истине евангельской все творение хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Нравится тебе тот краб? Ну, поблагодари Бога и ешь. Не будет в этом никакого греха. Но если бы ты или я, мы были под законом Моисеевым, то мы были бы нечистые, осквернены мы были этой пищей. Нам этого есть было бы нельзя, категорически. И это был закон, который Бог дал Моисею. Но для его народа. На весь мир этот закон не распространяется. И я прочитаю вам один стих, вам трудно будет его понять, и трудно согласиться, и мне тоже. Но суть примерно понятна. Второзаконие 14:21. Не ешьте никакой мертвечины. Ну, умерло, сдохло что-то. Вот на базаре бывает такое, что сдохло, взяли и продали. То есть, откуда ты знаешь его, какое оно? Но если человек, например, знает, что умерло, не ешьте никакой мертвечины. Ну, что Бог в законе Моисеем говорится? Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Ты не ешь, тебе грех. А он хаест. Дальше, евреиш. Дальше, он пусть ест ее или продай ему. По Писанию. Сдохло, можно продать, если купят. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. То есть тебе категорически запрещено, но по закону Моисея ты можешь продать иноземцу, пусть ест, ему можно. Еще и деньги заплатят. И может показаться это как что-то такое странное. Еще раз я хочу эту мысль подчеркнуть. Бог специально так сделал, чтобы отделить свой народ, чтобы они не сообщались с ними. В Новом Завете нам Бог говорит совершенно другое. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, всему творению. Он не говорит, не сообщайтесь с тем, наоборот, идите со всеми сообщайтесь. И кто будет веровать и креститься, будет спасен. А когда это был отдельно избранный народ, у него была совершенно другая миссия. Поэтому были свои определенные законы. Это нужно понимать. И вот то, что было у них, не надо распространять на нас. И вспомните, что сказал апостол Павел Петру. Почему ты, будучи как иудей, сейчас прочитаю, чтобы сказать, что не так сейчас сообщил. Галатам 2.14, вторая часть. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Это в Галатах. То есть Евангелие вышло за пределы одного народа. И совершенно другие правила. И есть некоторые страны, где есть своя какая-то еда специфическая. Я бы такого не ел бы никогда бы. Но если ты, вдруг Бог тебя призовет быть миссионером в этой стране, то тебе придется научиться. Это есть. Я помню, как приезжали из Америки, американцы, в Украину и занимались там помощью медицинской, бесплатной, от души. Помогали людям, а наши люди от души их благодарили. Я помню, один мужчина, по-моему, принес такого, знаете, копченого леща. С головой, с вот таким глазом пустым. То есть, практически вот американец, он никогда такого не видел. Он видел филе. А тут рыба с головой, то есть, и говорит, и вы что, это едите? Он говорит, да, конечно. У нас это раньше было валютой вообще, то есть, лящ копченый, ты что? А он не может понять, как это может есть. Как это можно... Это то же самое, что тебе и мне принести обезьяну копченую. Скажи, вот от души. Ты скажешь, фу, не могу, даже прикоснуться не смогу. Вот точно так же. Поэтому есть масса народов, есть масса различных предпочтений. И церковь, она выше, чем эти все культуры. Она над этими культурами стоит. И для христианина, вот апостол Павел говорит, с подзаконными я как подзаконным. Подзаконный, со свободными как свободный, то есть с немощными как немощный. То есть я могу подстроиться под кого угодно. Для чистого все чисто. А нечистым только для того, кто почитает это нечистым. Но это проблема в том, что он не познал истину. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому Иисус, Он пришел для того, чтобы я и ты были полностью свободны от закона. И апостол Павел говорит очень четко, мы теперь совершаем служение Богу не по ветхой букве, имеется в виду не по закону Моисеевому, а в обновлении Духа. А нам пытаются сегодня навязать закон, то они его на две части разделяют, то его на три части разделяют. Вот это мы исполняем, а это не должны исполнять. Вообще-то в законе написано, нельзя его разделять, он целостный. Ты или исполняешь все, и тогда ты по закону прав. Но если ты хотя бы что-то маленькое нарушишь, ты виновен против всего закона. Все, ты не исполняешь закон. Поэтому буква убивает. И я хочу помолиться сегодня, чтобы Бог помог нам иметь свободу во Христе Иисусе, свободу в Духе Святом. Если ты не хочешь есть какой-то рыбы, тебя никто не заставляет. Но никогда в жизни не преподноси это как особая духовность и приближенность к Богу. Я не притронулся к вашему печеному саму, поэтому сегодня я ближе к Богу. Пища тебя не удаляет и не приближает. Не может тебя это осквернить никак, если ты христианин. Все творение хорошо и ничто непредосудительно. Не хочешь есть ту черную икру, правда, никто не предлагает,

без вопросов. Вот. Но я шучу, но вот это, люди вот этим сегодня занимаются. Мы полностью от этого свободны. И еще раз, до закона Моисеева не было такого понятия, в Библии вы нигде его не найдете, как чистая и нечистая пища. Впервые появляется она только в законе Моисеева. И когда пришел Христос, а мы, уверовавшие из язычников, мы свободны от закона, к нам эти запреты тоже на нас они не распространяются. И сегодня люди, которые исповедуют иудаизм, они придерживаются определенных правил. Там даже есть, как готовить, кто готовит. Там много всего есть. Есть даже специальные магазины, где вот именно пища, которую они 100% могут употреблять, а все остальное они переживают, что станут нечистыми. Даже где-то с какой-то стороны жалко даже их. Потому что им приходится вот это все соблюдать, переплачивать за это все. Вот. А кто во Христе, тот имеет свободу. Христос принес нам свободу. Закон был дан через Моисея, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Но то, что касается пищи, мы должны быть умерены в этом. Это не цель жизни, радовать себя едой. Мы едим для того, чтобы жить. И пища, по возможности, она должна быть здоровой. Не зря написано в Откровении, та трава, которая сама себя воспроизводит, сеющая семя. Если есть продукты сегодня, вот ты его купишь в магазине, ты с него ничего не вырастешь. Он не даст. Явно что-то не то. То есть она должна быть живой, способной сама себя воспроизводить. Это тоже имеет большое значение. Вот, поэтому пусть Бог даст нам мудрости во всем этом. И забота о теле очень важна, но она не должна превращаться в похоти, неконтролируемые желания. То есть когда то, что мы хотим, оно во вред или нашему духу, или нашему телу, или еще чему-то. Поэтому мы должны быть от всего, все мне позволительно, но ничто не должно мною обладать. Поэтому пусть Бог нас благословит. Давайте поднимемся и попросим, чтобы Бог помог нам познать истину. И чтобы осветил Он нас этой истиной, и истина сделала нас с вами свободными. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам познать Твое Слово, чтобы мы не почитали нечистым то, что Ты уже очистил. Мы молимся и просим, чтобы Ты осветил каждого из нас Своей истиной. Слово Твое есть истина, чтобы мы имели настоящую свободу, и чтобы каждый из нас был движим Словом Твоим и Духом Святым во имя Иисуса Христа. Также дай нам мудрости в заботе о теле, и чтобы заботу о теле мы не превращали в похоти. С другой стороны, чтобы мы также и не пренебрегали своим телом, ибо оно суть храм живущего в нем Святого Духа. Дай нам соблюдать этот баланс, и дай нам мудрость, Господь, во всем, во имя Иисуса Христа. Мы чтим Тебя, мы превозносим Тебя, и мы прославляем Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.